ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯣ ꯅꯪꯕꯨ ꯂꯥꯛꯂꯣ꯫

ꯅꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯏꯃꯣꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ